Нозия Караматулло, Мехрини Гури Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 28 июнь, Майдон Истекло. Концерти Бузурги Байналмилали бахшида ба рузи ваҳдати милли. Даромад озод.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод. Я все уже...

0: эфире радио ОВОЗе Тучик.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе Тучик – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе Тучик – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе Тучик. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе Тучик.

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овозит Уджик» начинает свою работу. В студии я, Тахмина Омонова, и звукорежиссер Адолат Азизова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Лидер нации Мумали Рахмон провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Третий форум аналитических центров Корея Центральная Азия состоится в Душанбе. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также по другим актуальным вопросам. Совещание, которое прошло с участием председателя Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Мали и ряда ответственных государственных должностных лиц, были рассмотрены вопросы, связанные с созиданием и благоустройством, а также подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, поручил ускорить строительство и подготовку предприятий, учреждений и других объектов, предусмотренных программами по достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В Комитете Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиса Милли с Маджлисом Мондагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями, средствами массовой информации по межпарламентским связям состоялось заседание. Об этом сообщили в Маджлисе Милли Маджлисёли Республики Таджикистан. На заседании членами комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Милли были представлены соответствующие заключения. Сегодня в Душанбе осталась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди со страновым директором фонда ОПЕК по международному развитию Ольгой Михайловой. Как сообщает Министерство финансов Республики, в ходе встречи была обсуждена реализация программы партнерского сотрудничества, ход выполнения текущих проектов, а также проекты, запланированные к реализации в ближайшей перспективе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. Таджикистан сохраняет высокие темпы инвестиционной активности, входят в число наиболее динамично развивающихся экономик Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, опубликованном в июне текущего года. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным Европейского банка реконструкции и развития, в первом квартале 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане увеличился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель является одним из самых высоких в регионе, свидетельствует об активной реализации инфраструктурных и производственных проектов.

Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Корея и Центральной Азии 24 и 25 июня проведут третий форум аналитических центров Корея и Центральной Азии. Как сообщили в центре, в работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций, фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии, Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Корея.

Руководство свободной экономической зоны Дангара и инвесторы Китайской Народной Республики обсудили инфраструктурные возможности обеспечения энергоресурсами, действующие налоговые и таможенные преференции в Таджикистане. Как сообщили в СЭС Дангара, гостям была представлена подробная информация по всем интересующим темам. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в производственной сфере, вопросы привлечения новых инвестиций и дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Свободная экономическая зона Дангара является одной из перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов и развития промышленного производства. Уважаемые радиослушатели, на теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15, достигло 3711 человек. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный на 45 дней 17 мая. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером. Об этом сообщает Reuters. После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит более 1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу, утверждает агентство. Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа имеют интересы к SpaceX или объединившиеся с ней и стартапе. Из этого выход компании на биржу, по словам авторов, Bloomberg станет для и без того богатых чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

Канаде задержали пилота, который около 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии. В Канаде задержали пилота авиакомпании Air Canada, который выполнил более 900 рейсов без лицензии, необходимой для перевозки пассажиров. Согласно сообщению полиции региона Пил, провинция Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada. Джеффри Уолл имел коммерческую лицензию пилота, однако не обладал лицензией пилота воздушного транспорта, необходимой для выполнения пассажирских авиаперевозок, отмечается в сообщении. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Гузи Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио УВОЗ Дуджек на волне 105.5 FM. В эфире наша очередная программа «Тема дня». Сегодня в столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе, начала свою работу международная конференция, посвященная роли Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это важное международное мероприятие собрало в одном зале представителей государственных органов, дипломатического корпуса, научно-экспертного сообщества, международных организаций и других заинтересованных структур. Отметим, что данная конференция имеет особое значение в условиях современного развития международных отношений. В Центре обсуждения укрепления роли стран Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, развития политического диалога и расширения многопланного взаимодействия между государствами региона. Приветственной речью мероприятие открыл министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. По словам главы МИД Таджикистана, благодаря политической воле лидеров государств, Центральная Азия за последние годы превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов Евразии. Несмотря на глобальные экономические потрясения и нестабильность на мировых рынках, в 2022 и 2024 годах экономика Центральной Азии росла на 40% быстрее мировой.

0: все, все эти ожидания. Дорогие друзья, благодаря политической воле лидеров государств Центральной Азии, Центральная Азия за последние годы превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов Евразии. Несмотря на глобальные экономические потрясения и нестабильности на мировых рынках, а также ограничения, связанные с COVID-19, регион не только сохранил устойчивость, но и продемонстрировал опережающие темпы роста. В 2022-2024 годах экономика Центральной Азии росла на 40% быстрее мировой. Уже по итогам 2024 года совокупный номинальный ВВП стран региона достиг около 520 миллиардов долларов США, превысив отметку полтриллиона, а взаимные инвестиции выросли почти в 6 раз. Такие показатели подтвердили качественный скачок в экономическом развитии и формировании новых инвестиционных возможностей в самом центре Евразии. Не менее стремительными оказались и структурные изменения внутри региона. Взаимная торговля стран Центральной Азии по сравнению с 2019 годом значительно увеличилась и к 2024 году достигла 11 миллиардов долларов, что отразило укрепление экономической кооперации и рост внутреннего рынка. Наш регион стал не только крупной и быстро растущей экономикой, но и привлекательным направлением для внешних инвестиций, превратившись в устойчивый рынок сбыта. Одновременно заметно усилился его транспортно-транзитный потенциал, что дополнительно ускорило интеграционные процессы и укрепило позиции Центральной Азии как важного логистического и экономического узла Евразии.
1: В ходе конференции участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с региональной безопасностью, экономическим развитием и укреплением многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено роли государств Центральной Азии в расширении взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективам развития торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Как отметил в беседе с нами директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдарзода, такие мероприятия играют важную роль в укреплении международного сотрудничества и развитии конструктивного диалога между странами. По его словам, сегодня Центральная Азия становится все более значимым регионом на международной арене, а совместные инициативы стран ШОС способствуют обеспечению стабильности мира и устойчивого развития. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: Это июня 2026 года. Третий Республика Таджикистан, город Душанбе, проходит конференция международная под названием «Центральная Азия. Ядро ШОС. Пространство мира и совместного развития». Проведение данной конференции является символичным, потому что Центральная Азия на данный момент играет важную роль в сохранении стабильности и мира на пространстве ШОС и всей Евразии. И, как мы знаем, именно в Таджикистане и произошло зарождение Шанхайской организации сотрудничества, когда президент Республики Таджикистан, уважаемый Молир Рахмон, объявил о превращении Шанхайской пятерки в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня в мире происходят очень большие изменения в сфере международных отношений, трансформируется мировая система. Многие страны идут по пути построения многополярного мира и ведут многовекторную политику. И вот в контексте этих событий ШОС, как наиболее авторитетная организация современного мира, она способствует укреплению мира и созидательному развитию пространства Евразии и стремится построить работу ШОС на основе соблюдения международного права и уважения всех суверенитетов всех стран. Поэтому в условиях жесткой конкуренции на мировом пространстве проведение таких мероприятий, как сегодняшнее, оно играет очень важную позитивную роль в укреплении мира и стабильности, а также позволяет участникам организации и другим заинтересованным лицам, которые хотели бы работать с ШОС, сверить часы и обсуждать.

0: Тут наиболее актуальны проблемы и вопросы, и также найти какие-то приемлемые решения этих вопросов и проблем. Здесь представлены делегации всех стран участников ШОС на очень высоком уровне, и конференция проходит в преддверии таджикского национального праздника Дня Единства 27-го, что символично. Конечно же, Таджикистан, как один из организаторов, как один из соучредителей Шанхайской организации сотрудничество стремится внести свой вклад в деле укрепления мира, развития, стабильности. И поэтому мы сегодня видим, что на этой конференции участвуют как политики высокого уровня, так и ученые, эксперты и средства массовой информации. Поэтому я думаю, что конференция обречена на успех, и мы ожидаем от ее работы и очень позитивных результатов.
1: Спасибо большое, Сода. Как вы считаете, какую роль Таджикистана играет в развитии сотрудничества в рамках ШОС?
0: Таджикистан является одним из соучредителей Шанхайской организации ШОС и стремится внести разные позитивные предложения, которые укрепили бы работу этой организации, которые укрепили бы мир и стабильность во всем пространстве Евразии. И плюс Таджикистан очень активно сегодня продвигает просто цифровую повестку. И как раз таки мы знаем, что благодаря инициативам Таджикистана уровня ООН, значит, приняты декларации, которые поддерживают развитие искусственного интеллекта и развитие цифровой экономики. Это касается всех стран ШОС. И, конечно же, многие участники ШОС заинтересованы в том, чтобы поддержать инициативу Таджикистана. И еще есть такие инициативы, которые не только Таджикистаном, это и вопросы сохранения ледников, это вопросы защиты окружающей среды, это вопросы решения проблем, которые возникают из-за климатических изменений в мире. Поэтому Таджикистан себя уже зарекомендовал как глобальный игрок, как страна, которая выдвигает глобальные инициативы, и которые воспринимаются и получают одобрение всего мирового сообщества. Я считаю, что вот эту позитивную роль Таджикистан будет и дальше играть под руководством нашего уважаемого президента Республики Таджикистан Мырзахмонова. И, конечно же, мир постоянно меняется, возникают разные проблемы, и Таджикистан и в дальнейшем будет носить свою лепту в сохранение мира и стабильности в мире.
1: Выступающие отметили, что современные вызовы требуют тесного сотрудничества и согласованных действий стран региона. Подчеркивалось, что только через диалог, взаимное уважение и добрососедство можно обеспечить долгосрочную стабильность и устойчивое развитие. По мнению участников, проведение подобной конференции в Душанбе подтверждает растущую роль Центральной Азии как важного центра международного сотрудничества и диалога. Также было отмечено, что укрепление партнерства в рамках ШОС открывает новые возможности для развития экономики, инфраструктуры и гуманитарных связей. Далее, друзья, давайте послушаем еще одного участника.
2: Кабулжон Сабиров, директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Если взглянуть на историю образования организации Шанхайской организации сотрудничества 25 лет назад, главы 6 государств объявили о создании этой организации. Если в процентном соотношении из 6 государств, учредителей этой организации, 4 из них – это представители Центральноазиатских государств, то есть больше половины. Сегодняшняя конференция, которая посвящена роли Шанхайской организации, роли Центральной Азии как ядра ШОС, именно заключается в этой философии. То есть Центральная Азия составляет почти половину членов этой организации изначально. И все процессы, которые необратимые процессы, которые происходят в рамках организации в целом и Центральной Азии в частности, безусловно, взаимосвязаны. Изначально организация объявила о своем создании, и приоритетной задачей были именно вопросы безопасности в Центральной Азии. То есть из этого исходит, что Шанхайская организация сотрудничества придает первостепенные задачи именно по обеспечению безопасности в этом регионе. Отрадно отметить, что за 25 лет своей истории организация прошла небольшой путь по историческим меркам, но очень знатный путь. Она сформировалась из небольшой региональной организации в полноценную международную структуру. В этом и есть большая роль Центральной Азии, глав Центральноазиатских государств. И тем более, что в последние годы мы замечаем и наблюдаем, что в нашем регионе, в Центральной Азии, происходят необратимые процессы сближения. Совещание глав государств Центральной Азии, совещательный орган, превращается уже в полноценный институт. Подключение Азербайджана в этот институт открывает нам мост именно в Западный Кавказ. Это тоже очень заметно. Поэтому роль Центральной Азии как ядра ШОС в целом, она, безусловно, очень заметна.
1: Уважаемые радиослушатели, по итогам конференции участники выразили уверенность в том, что обсужденные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами региона и развитию потенциала ШОС. Вот таким было одно из ключевых международных мероприятий, прошедших сегодня в Душанбе. Спасибо за внимание. В эфире была программа «Тема дня». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан. Ты мой до крошечного камня. Мне твой засохший куст дороже роз в цвету. Добра я, от тебя досталась доброта мне. Красиво, это ты мне отдал красоту. Таджикистан.

«День в истории». Эта рубрика рассказывает о самых интересных и захватывающих отечественных и зарубежных исторических событий. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Туджик».

Друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 12 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Июня отмечается Международный день борьбы с детским трудом, а в Туркменистане отмечается День науки. События. 12 июня 2025 года в рамках международной торговли выставки «СОК-2025» в городе Худжанде состоялся международный форум «Деловые возможности, инвестиции, перспективы сотрудничества» с участием более 500 гостей из более чем 20 стран мира.

12 июня 2012 года в городе Бустоне Сагдийской области была введена в эксплуатацию президентская школа для одаренных учащихся. Также в этот день, в 1867 году, была образована Австро-Венгерская Грецкая империя. А 12 июня 1900 года в Германии был принят закон о флоте, согласно которому за 20 лет должно было быть построено 38 кораблей. Июня 1912 года была создана Федерация футбола Польши. Также в этот день, в 1934 году, в Болгарии были запрещены все политические партии. Знаменательные события 12 июня. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Международная организация труда впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель – привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. По последним данным, число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет более 218 миллионов, причем 152 миллиона являются жертвами современного рабства, а 73 миллиона из них заняты опасным трудом. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более играть. Часто они не получают должного питания и ухода.

Сегодня День России. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете. Поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Было принято и новое название страны Российская Федерация. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента. На пост президента страны баллотировались 6 кандидатов: Борис Ельцин, Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Альберт Машаков, Николай Рыжков, Амангельди Тулеев. Большинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина. Он получил 57,3% голосов и стал первым президентом России.

Ельцин своим указом в 1994 году придал этому дню государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть Днем Независимости.

12 июня 1849 года американский изобретатель Льюис Хаслет запатентовал противогаз, который назывался легочным протектором. Он состоит из блока с клапанами на вдох и выдох из войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 12 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

В рамках реализации специальной программы ФИФА «Развитие женского футбола» и выполнение плана мероприятий Футбольной Федерации Таджикистана, направленного на популяризацию спорта среди женщин и девочек, в Кубадианском районе состоялось торжественное мероприятие. Организаторами мероприятия выступили Женская футбольная лига Таджикистана совместно с отделом по делам молодежи и спорта этого региона. Главная цель инициативы – привлечение подрастающего поколения к активному и здоровому образу жизни, а также создание доступных условий для занятия спортом в регионах. В мероприятии приняли участие более 150 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Чтобы вдохновить будущих спортсменок на новые достижения, организаторы вручили каждой участнице полезные спортивные подарки. Девочки получили комплекты новой футбольной формы, мячи, а также памятные медали и почетные сертификаты, подтверждающие их участие.

Региональный симпозиум Азии и Океании Всемирного антидопингового агентства, объединявший более 400 представителей национальных антидопинговых организаций, спортивных структур и профильных ведомств стран региона, остался в Пекине, сообщает Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. Таджикистан на симпозиуме представила директора государственного учреждения антидопинговый центр Фарангиз Джураева. Основной целью мероприятия стала подготовка к внедрению Всемирного антидопингового кодекса 2027 года и новых международных стандартов. В ходе рабочих сессий участники обсудили актуальные вопросы развития мировой антидопинговой системы и укрепления международного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам подготовки национальных антидопинговых организаций к предстоящим изменениям в международном регулировании. Руководство и эксперты подчеркнули важность единства и тесного взаимодействия мирового антидопингового сообщества для успешной реализации положений кодекса 2027 года. Национальная сборная Таджикистана по футболу одержала победу над сборной Индии в первом товарищеском матче под руководством нового главного тренера Игоря Ангеловского. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, встреча состоялась 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде и завершилась со счетом 3-1 в пользу нашей команды.

Французские СМИ с большим интересом освещают исторический дебют Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Главными темами публикации стали выдающийся прогресс белых волков. Под руководством Фабио Каннаваро статус команды на как темной лошадке турнира, а также недавний скандал с досмотром сборной в США. Исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мира привлек внимание ведущих французских изданий, пишет Фергана. Накануне старта турнира «Франс-24» посвятили отдельные материалы команде Фабио Каннаваро, рассматривая ее как один из самых любопытных проектов предстоящего мундиаля. Сборная Узбекистана, известная под прозвищем «Белые волки», впервые сыграет на чемпионате мира. Это название закрепилось за национальной командой после голосования болельщиков и символизирует мужество, стойкость и боевой дух.

France24 со ссылкой на AFP отмечает, что дебютный матч узбекистанцев на мировом первенстве состоится 18 июня против Колумбии. Издание подчеркивает, что для власти страны выход на Мундиаль имеет не только спортивное, но и имиджевое значение. По мнению авторов, успех стал результатом последовательной политики по развитию футбола, проводимой в Узбекистане с 2018 года, а также работы тренерского штаба во главе с чемпионом мира 2006 года Фабио Каннаваро. Le Monde знакомит читателей с новым участником турнира в формате краткого досье. Газета напоминает, что Узбекистан попал в группу К вместе с Колумбией, Португалией и Конго. Французские журналисты называют сборную одной из главных загадок чемпионата и отмечают, что она входит в число 4 дебютантов турнира, который впервые проходит с участием 48 команд. Особый интерес к узбекской команде проявляет спорт. Публикации издания задается вопросом, способен ли Узбекистан стать открытием чемпионата мира. Основное внимание уделяется защитнику Манчестер Сити Абдукадиру Хасанову и капитану Эльдору Шомурадову. Хотя французские эксперты не считают сборную фаворитом группы, ее регулярно называют потенциальной темной лошадкой турнира. Более осторожную оценку дает Le Figaro. После товарищеской встречи с Нидерландами газета обратила внимание на то, что одному из лидеров европейского футбола пришлось серьезно потрудиться ради победы. Узбекистан сумел сравнять счет по ходу матча и уступил лишь после решающего гола Коди Капко, несмотря на удаление в концовке встречи. Сам Каннаваро после игры отметил, что команда еще продолжает подготовку к турниру и сохраняет возможности для прогресса перед стартом мирового первенства. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗе Тоджик.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Лидер нации Мумали Рахмон провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Третий форум аналитических центров Корея и Центральная Азия состоится в Душанбе. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также по другим актуальным вопросам. Совещание, которое прошло с участием председателя Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Мали и ряда ответственных государственных должностных лиц, были рассмотрены вопросы, связанные с созиданием и благоустройством, а также подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, поручил ускорить строительство и подготовку предприятий, учреждений и других объектов, предусмотренных программами по достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В комитете Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиса Милли с Маджлисом Мондагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями и средствами массовой информации по межпарламентским связям состоялось заседание. Об этом сообщили в Маджлисе Милли Маджлисёли Республики Таджикистан. На заседании членами комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Милли были представлены соответствующие заключения. Сегодня в Душанбе осталась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди со страновым директором фонда ОПЕК по международному развитию Ольгой Михайловой. Как сообщает Министерство финансов Республики, в ходе встречи была обсуждена реализация программы партнерского сотрудничества, ход выполнения текущих проектов, а также проекты, запланированные к реализации в ближайшей перспективе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. Таджикистан сохраняет высокие темпы инвестиционной активности, входят в число наиболее динамично развивающихся экономик Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, опубликованном в июне текущего года. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным Европейского банка реконструкции и развития, в первом квартале 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане увеличился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель является одним из самых высоких в регионе, свидетельствует об активной реализации инфраструктурных и производственных проектов.

Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Корея Центральной Азии 24 и 25 июня проведут третий форум аналитических центров Корея Центральная Азия. Как сообщили в центре, в работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций, фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии, Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан.

Руководство Свободной экономической зоны Дангара и инвесторы Китайской Народной Республики обсудили инфраструктурные возможности обеспечения энергоресурсами, действующие налоговые и таможенные преференции в Таджикистане. Как сообщили в СЭС Дангара, гостям была представлена подробная информация по всем интересующим темам. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в производственной сфере, вопросы привлечения новых инвестиций и дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Свободная экономическая зона Дангара является одной из перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов и развития промышленного производства. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15, достигло 3711 человек. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером. Об этом сообщает Reuters. После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит более 1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу, утверждает агентство. Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа имеют интересы к SpaceX или объединившейся с ней и стартапе. Из этого выход компании на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для и без того богатых чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

Канаде задержали пилота авиакомпании Air Canada, который выполнил более 900 рейсов без лицензии, необходимой для перевозки пассажиров. Согласно сообщению полиции региона Пил, провинция Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada. Джеффри Уолл имел коммерческую лицензию пилота, однако не обладал лицензией пилота воздушного транспорта, необходимой для выполнения пассажирских авиаперевозок, отмечается в сообщении. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная программа посвящена Международному дню борьбы с детским трудом. Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с детским трудом. Эта дата призывает обратить внимание на одну из важных социальных проблем современности – защиту детей от эксплуатации и создание условий для их полноценного развития. Детство должно быть временем радости, познания мира, учебы и творчества. Однако для многих детей в разных странах мира оно связано с тяжелым трудом, который лишает их возможности получать образование, укреплять здоровье и строить свое будущее.

0: Поэтому Международный день борьбы с детским трудом – это не просто дата в календаре. Это напоминание обществу о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Сегодня в нашей программе мы поговорим о причинах возникновения детского труда, о законодательных механизмах защиты детей в Таджикистане, а также узнаем мнение специалиста.
1: Когда речь идет о детском труде, нужно...

0: Что такое детский труд? Прежде всего, необходимо понять, что подразумевается под понятием детский труд. Конечно, помощь родителям дома, участие в семейных делах или временная занятость подростков, свободное от учебы время, не считается нарушением прав ребенка. Однако детским трудом признается работа, которая препятствует обучению ребенка, наносит вред его здоровью, физическому или психологическому развитию. Основными причинами распространения детского труда являются бедность, социальное неравенство, недостаточный доступ к образованию, миграционные процессы, низкая осведомленность родители о правах детей. По мнению специалистов, дети, вовлеченные в тяжелый труд, чаще сталкиваются с проблемами здоровья, отстают в учебе и имеют меньше возможностей для дальнейшего развития. Каждый ребенок должен иметь возможность получить образование, которое является основой будущего благополучия. Далее, друзья, о защите трудовых прав детей в нашей программе расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фирус Бобоев.
1: Когда речь идет о детском труде, нужно учитывать с точки зрения законодательства, как детский труд представляет собой трудовую деятельность лиц, не достигших совершеннолетия, которая осуществляется с нарушением установленных законом норм и ограничений. Международные организации, такие как Международная организация труда и Организация Объединенных Наций, рассматривают детский труд как работу, которая лишает ребенка детства, препятствует получению образования, наносит вред его здоровью или мешает полноценному физическому, интеллектуальному и нравственному развитию. Следует отметить, что не всякая работа подростков считается детским трудом. Во многих странах законодательство допускает выполнение легкой работы подросткам при соблюдении определенных условий. Например, такая работа не должна быть опасной, не должна мешать учебе и должна соответствовать возрасту ребенка. Основная задача законодательства заключается в том, чтобы защитить детей от эксплуатации и обеспечить им возможность получать образование и развиваться в безопасных условиях. Несмотря на значительные усилия международного сообщества, проблема детского труда до сих пор остается одной из наиболее серьезных социальных проблем современности. Главной причиной является бедность. Во многих семьях дети вынуждены работать, чтобы помогать родителям обеспечивать основные потребности семьи. Иногда заработок ребенка становится важной частью семейного бюджета. Другими причинами является недостаточный доступ к образованию, вооруженные конфликты, миграция населения и слабый контроль за соблюдением трудового законодательства. В некоторых странах дети работают в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, торговле и сфере услуг. Нередко они трудятся в опасных условиях, подвергая риску свое здоровье и жизнь. Последствия детского труда могут быть очень серьезными. Работающие дети часто пропускают занятия в школе, имеют меньше возможностей для получения образования и профессионального развития. В будущем это ограничивает

0: здоровью или помешать обучению. В современном обществе защита детей рассматривается как одна из важнейших задач государства. Ведь именно сегодняшние дети завтра будут строить будущее своих стран. В Республике Таджикистан защита прав ребенка является одним из приоритетов государственной политики. Конституция Республики Таджикистан гарантирует охрану семьи, материнства и детства. Важные нормы содержатся также в Трудовом кодексе Республики Таджикистан. Согласно законодательству, несовершеннолетние работники пользуются дополнительными гарантиями и льготами. Запрещается привлекать лиц моложе 18 лет к тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, а также к деятельности, способной нанести ущерб их здоровью и нравственному развитию. Для подростков предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени и специальные условия труда. Законодательство также предусматривает ответственность родителей за нарушение прав несовершеннолетних работников. Особое место занимает закон Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка. Документ подчеркивает важность участия родителей в воспитании детей, обеспечение их образования и создание благоприятных условий для развития личности. Представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бобоев говорит.
1: Законодательство Республики Таджикистан уделяет особое внимание защите трудовых прав несовершеннолетних. Основные нормы содержатся в Трудовом кодексе Республики Таджикистан. Государство признает, что подростки, нуждающиеся в дополнительной защите, поэтому для них предусмотрены специальные гарантии и льготы. Несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени по сравнению со взрослыми работниками. Кроме того, они обязаны проходить медицинский осмотр для контроля состояния здоровья. Закон запрещает привлекать подростков к тяжелым физическим работам, а также к работам с вредными или опасными условиями труда. Несовершеннолетних нельзя использовать на подземных работах, в ночных сменах, а также привлекать к сверхурочной работе без соблюдения специальных требований закона. Такие меры направлены на сохранение здоровья молодых людей, обеспечение их безопасности и создание условий для получения образования. Законодательство Таджикистана стремится к тому, чтобы труд подростков способствовал их развитию, а не наносил вред их будущему. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, заключение трудового договора допускается, как правило, с 15-летнего возраста. Однако закон предусматривает отдельные случаи, когда подростки могут выполнять легкую работу уже с 14 лет. Для этого потребуется согласие одного из родителей или законного представителя. Важно подчеркнуть, что такая работа должна быть безопасной, не причинять вреда здоровью подростка и не препятствовать его обучению. Работодатель обязан соблюдать все требования законодательства, связанные с охраной труда несовершеннолетних, продолжительностью рабочего времени и условия труда. Установление минимального возраста для устройства необходимо для того, чтобы дети могли в первую очередь получать образование и развиваться. При этом подростки получают возможность приобретать первые трудовые навыки и опыт работы в безопасных и законных условиях. Со стороны законодательства Республики Таджикистан были предусмотрены все возможности для того, чтобы соблюдать и защищать права ребенка, исходя из того, что Конституция Республики Таджикистан, в статье 5, сказано то, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Исходя из этого, правительство Республики Таджикистан, наряду с этим, указом президента Республики Таджикистан было принято различные программы развития в сфере образования, исходя из того, что дети в первую очередь должны получать образование.
0: Специалисты отмечают, что тяжелый труд в раннем возрасте может иметь серьезные последствия. Длительные физические нагрузки негативно влияют на растущий организм. Не менее серьезными являются психологические последствия. Ребенок может испытывать постоянный стресс, чувство тревоги и усталости. Кроме того, трудовая занятость часто приводит к пропускам занятий и снижению уровня образования. А ведь именно образование открывает перед человеком новые возможности, помогает добиться успеха в жизни.

0: Семья формирует мировоззрение, помогает раскрывать способности готовить детей к самостоятельной жизни. Но ответственность лежит не только на родителях. Школы, государственные органы, общественные организации, средства массовой информации также играют важную роль в защите прав детей. Только совместными усилиями можно создать условия, в которых каждый ребенок будет чувствовать себя защищенным. О защите прав детей и вопросах предотвращения детского труда в нашей программе расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бобоев.
1: Защита прав детей является одной из основных задач Республики Таджикистан, так и любого государства. Детский труд остается серьезной проблемой во многих странах, поскольку он может негативно влиять на здоровье, образование и будущее ребенка. А в Республике Таджикистан создала правовые механизмы, направленные на защиту подростков от эксплуатации опасных условий труда. Закон не только устанавливает минимальный возраст для трудоустройств, но и предоставляет несовершеннолетним дополнительные гарантии и льготы. Это позволяет молодым людям получать первый трудовой опыт без ущерба для их здоровья и образования. Соблюдение трудовых прав детей и подростков способствует формированию образованного, здорового и социально защищенного поколения, которое будет наносить вклад в развитие общества и государства.

Уважаемые радиослушатели, Международный день борьбы с детским трудом напоминает нам о том, что защита детства является общей задачей государства, общества и семьи. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, качественное образование, здоровье и безопасность. Будущее страны начинается с заботы о детях сегодня. Пусть каждый ребенок растет в атмосфере любви, уважения и поддержки, а его главными обязанностями будут учеба, развитие талантов и подготовка к взрослой жизни. На этом наша программа подходит к концу. У микрофона была я, Тахмина Омонова. До новых встреч в эфире.

0: Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио ОВОЗИ ТОДЖИК. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Таджикистане собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур. Уборочная кампания продолжается. В Душанбе состоится первый международный форум и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026». Советы специалиста. Полезные свойства базилика и его применение. В Республике Таджикистан продолжается активная уборочная кампания зерновых культур, которая в настоящее время охватывает практически все сельскохозяйственные регионы страны. По данным Министерства сельского хозяйства, в целях координации процесса уборки урожая и оказания практической помощи земледельцам создан специальный оперативный штаб, который контролирует своевременное проведение работ и предотвращение потерь урожая. По состоянию на 5 июня текущего года в стране уже собрано 110 099 тонн зерновых культур. Уборка проведена с площади 31 480 гектаров. Эти показатели свидетельствуют о стабильном ходе кампании и высокой мобилизации сельхозпроизводителей. В целом, в 2026 году в хозяйствах республики, как в коллективных, так и дехканских, зерновыми культурами засеяно 293 702 гектара земель. Из них под пшеницу отведено 195 106 гектаров, что делает эту культуру основной в структуре посевов зернового сектора страны. На данный момент убрано 25 426 гектаров пшеничных полей. Валовой сбор пшеницы составляет 92 719 тонн. Средняя урожайность достигает около 40 центнеров с гектара, что считается достаточно высоким показателем для текущих климатических условий сезона. В структуру зерновых культур, выращиваемых в стране, входят также ячмень, фасоль, нут, маш, рис и кукуруза. Эти продукты традиционно занимают важное место в рационе населения и являются основной продовольственной безопасности республики. Министерство сельского хозяйства подчеркивает, что развитие зернового сектора остается одним из приоритетных направлений аграрной политики страны. Ведется работа по расширению посевных площадей, внедрению современных агротехнологий, а также улучшению семенного фонда. Особое внимание уделяется регионам с благоприятными природно-климатическими условиями. В частности, Хатлонская область традиционно считается одним из ключевых зон выращивания зерновых культур. Именно здесь наблюдаются наиболее высокие темпы уборки урожая, и регион занимает лидирующие позиции по производственным показателям. В то же время в горных и высокогорных районах, включая Горно-Бадахшанскую автономную область, сроки уборки смещаются и начинаются значительно позже, как правило, с августа месяца, что связано с климатическими особенностями региона. Уборочная кампания в стране не продолжается в плановом режиме, а государственные структуры прилагают усилия для обеспечения продовольственной стабильности и своевременного сбора урожая без потерь. 20-21 августа текущего года в столице Республики Таджикистан, города Душанбе, состоится знаковое событие в сфере промышленности и экономики. Первый международный форум и выставка пищевой промышленности под названием «Таджикистан-2026». Данное мероприятие организуется при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Форум станет крупной площадкой для демонстрации достижения пищевой промышленности страны, а также для укрепления международных международного сотрудничества в сфере переработки и производства продуктов питания. В мероприятии примут участие представители промышленных компаний, экспортеры, инвесторы и предприниматели из различных стран мира. Ожидается, что форум станет важным шагом в расширении инвестиционного потенциала Таджикистана и привлечении новых технологий в перерабатывающую отрасль. Основными целями проведения выставки является развитие пищевой промышленности, внедрение современных технологий производства, обмен международным опытом, а также расширение торгово-экономических связей между странами. По данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в стране на сегодняшний день функционирует более 921 предприятия по переработке пищевой продукции. В этих предприятиях занято свыше 15 600 работников, что подчеркивает значимость отрасли для национальной экономики и рынка труда. Пищевая промышленность рассматривается как стратегически важный сектор экономики страны. Она тесно связана с аграрным производством и играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка продуктами питания, а также в развитии экспортного потенциала государства. Исторический регион на территории современного Таджикистана был известен как центр производства высококачественных продуктов питания. Археологические данные и исторические источники свидетельствуют о развитых традициях переработки сельскохозяйственной продукции еще в древние времена. Особую известность имели таджикские сухофрукты, которые пользовались высоким спросом на Великом Шелковом пути. Также были широко известны традиционные виды растительных масел и сельскохозяйственных продуктов, отличавшиеся высоким качеством и экологической чистотой. Проведение международного форума в Душанбе рассматривается как важный этап продвижения национального бренда таджикской пищевой продукции на мировом рынке, а также как возможность привлечения инвестиций в модернизацию отрасли и развитие экспортных направлений. Базилик – один из древнейших ароматических растений, известный человечеству с глубокой древностью. Его использовали еще в Древнем Египте, в том числе в ритуальных и медицинских целях. Сегодня в мире известно около 150 видов этого растения. В составе базилика содержится широкий спектр полезных веществ – эфирные масла, витамины группы В, витамины А, С, И, К, а также минералы калий, кальций, магний, железо, цинк и другие микроэлементы. Благодаря этому растения обладают выраженными лечебными свойствами. По мнению специалистов, базилик способствует укреплению иммунной системы, улучшению работы пищеварения, снижению уровня холестерина и нормализации обмена веществ. Также он оказывает противовоспалительные и антибактериальные действия. Настои и чай из базилика используются при заболеваниях дыхательных путей, включая бронхит, а также при простудных заболеваниях. Он помогает облегчить дыхание, способствует выведению мокроты и улучшает общее состояние организма. Кроме того, базилик оказывает положительное влияние на нервную систему, помогает при стрессах и нервных перегрузках, улучшает сон и общее психоэмоциональное состояние. Однако специалисты предупреждают, что несмотря на полезные свойства, базилик имеет и противопоказания. Его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с нарушениями свертываемости крови, тромбозами, тромбофлебитом, а также при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. Ограничения также касаются людей с эпилепсией, сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также детей младше 7 лет. При чрезмерном употреблении возможно нежелательные воздействия на организм. Хранить свежий базилик рекомендуется в холодильнике не более 5-7 дней. Для длительного хранения его можно сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Сушеные растения сохраняют свои свойства до 2 лет. Помимо лечебного применения, базилик активно используется в сельском хозяйстве. Его высаживают рядом с другими культурами для защиты от вредителей, так как его аромат отпугивает насекомых и способствует экологически чистому земледелию. Базилик является не только кулинарной пряностью, но и ценным лекарственным и агротехническим растением, которое широко используется в быту, медицине и сельском хозяйстве. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Обузи Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. Спасибо, что были с нами.

святыми дорогами нашей земли, места, где туристы могут приобрести душевный покой. Путешествия люди едут, как правило, чтобы отдохнуть от работы городской суеты, успевшей поднадоесть обстановке. Действительно, что может быть лучше для уставшего организма, чем отдых у моря или прогулки по живописным горам? Однако некоторые предпочитают отдыхать не только телом, сколько душой, пусть иногда это связано с длительными пешими переходами, лишениями в плане комфорта и прочими неудобствами. В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды, куда стремятся большие группы туристов. Большинство из них не имеют исторической ценности. Всем нравятся тайны, поэтому сотрудники туристической индустрии нередко этим пользуются. Популярные места обрастают множеством мифов, а некоторые вовсе выдумывают истории на пустом месте, чтобы привлечь путешественников. Таджикистану никаких легенд придумывать и не надо. В стране достаточно своих невероятной красоты объектов, которые ежегодно посещают туристы. В каждом регионе свое чудо. Необходимо только развивать туристическую индустрию, готовить квалифицированных гидов. Безусловно, настоящим сокровищем страны является природа. Знойная Вахшская долина, высочайшие заснеженные пики, живописная горная дорога, Памирский тракт, ведущая сквозь бездонные ущелья и высокогорная плата. Неповторимые по красоте горные озера и многочисленные национальные парки. О многих местах сами таджикистанцы узнали в период пандемии, когда стали делать упор на развитие внутреннего туризма. Путешествие или паломничество по святым местам – это направление отдыха, которое привлекает не только истинно верующих людей, но и тех, кто хочет насладиться красотой древней архитектуры и особой атмосферы. В паломнические туры отправляются и в познавательных целях, и для того, чтобы очистить душу, обрести спокойствие, равновесие, стать более мудрым человеком. Эксперты считают, что святые места стоит включать в маршрут не только верующих людей, но и тех, кто хочет познакомиться с историей, любить красивую архитектуру и роскошное убранство. В святынях царит особенная благодатная атмосфера, не почувствовать которую просто невозможно. –

0: Уважаемые слушатели, на этой волне мы расскажем о нашем святом месте Чиличор, Чашме, что находится в Хатлунской области Таджикистана.
1: Царь, превратившийся в конюха, и конюх, ставший святым. Согласно легенде, пророк Мухаммад однажды сказал про него: «Если бы я был птицей и у меня было два крыла, то одним моим крылом стал бы Камбар-Бобо». Этой чести Камбар-Бобо был достоин. Ради ислама он отказался от престола и стал простым конюхом ближайшего сподвижника пророка – Хазрати Али. В среду 16 числа месяца Саратана в Восточной Бухаре Камбар-Бобо был погребен в месте, где из-под земли бьют 44 родника. В хрустальной чистой воде рыбы живут вместе со змеями, а в небе горит яркий огонь. Одним из первых о Чиличор-Чашме месте в Кабдианском районе, где из-под земли бьют 44 родника, упомянул известный путешественник Марко Поло. В своих работах он описал уникальные родники, которые обладают удивительными лечебными свойствами. Вековые чинары, рыбу, которой буквально кишат водоемы, и змей, мирно проживающих по соседству. С древних времен люди чтили это место святым. Болящие находили здесь исцеление, страждущие – покой и умиротворение. В Чиличор-Чашме всего 17 групп лечебных источников. В одну группу входит сразу несколько родников, каждый из которых имеет свое название и целебное предназначение. Ашмаимуин – от выпадения волос. Хунибини – от кровотечения из носа. Чашмаимурон – хунукзадагон – от укуса змея и от воспаления. Устухон дарт – от заболеваний костей. Табларза – от малярии. Шифо – целебный. Фишорихун – от гипертонии. Сардарт – от головной боли. Песхо – от псориаза. Мурод – источник мечты. Бефарзант – от бесплодия. Гурда – от болезни почек. Дилюджугар – от болезни сердца и печени. Девунахо – от психических заболеваний. Чашмугуш – от болезни глаз и уха. И хориш – от чесотки. Сначала лечебные свойства воды из родников Чиличор-Чашмы основывались только на поверьях и легендах, но в первые годы прошлого столетия это святое место привлекло внимание ученых. Началась работа, и то, что жиждилось на суевериях, нашло научное подтверждение. Оказалось, что каждый родник, который по легенде исцелял от того или иного заболевания, содержал химические вещества, которые и в науке применялись при лечении больных.

Гробница Камбара Бобо. Но не только за исцелением приезжают люди в Чиличор-Чашму. Несколько столетий подряд это место привлекает к себе тысячи паломников-мусульман со всего мира. Существует легенда, что на территории Чиличор-Чашмы захоронен один из первых последователей ислама Камбар Бобо, последний из сирийской династии Наманидов, отказавшийся от престола ради возможности служить ближайшему сподвижнику пророка Хазрати Али. Хазрати Али, четвертый халиф пророка, получил от Хазрати Умара, второго халифа пророка, приказ отправить Мавруннахр представителей ислама. Эта религия уже существовала на том берегу Амударьи, но наставников для верующих не было. Перед походом Хазрата Али решил немного отдохнуть, уснул в своем шатре и приснился ему странный сон. Из лошадиного копыта стали бить 44 чистейших родника. Вода поднималась все выше, и Хазрати Али увидел в ней огромное количество рыб и змей. Вокруг поднялись вековые деревья, а на небе засиял беспощадный огонь. Когда Хазрати Али проснулся, он позвал к себе 40 толкователей снов, но никто не смог разгадать его загадку. Вдруг в шатер вошел воин и сообщил, что верный конюх Хазрати Али Камбар Бобо скончался. Тогда толкователи снов сказали, что теперь сон им ясен. «Ты увидел во сне землю, в которой нужно похоронить Камбара Бобо. Она существует там, куда мы собирались нести святую религию. Это место будет служить светилом ислама в чужих странах, и тысячи мусульман будут чтить его святым». Хазрати Али перешел Амударью и, разделив своих соратников на 4 группы, отдал приказ найти место, увиденное во сне. Первая группа нашла похожее место, но там было всего 28 родников. Вторая же нашла 16, третья 4, и только Хутайба Муслим в Восточной Бухаре смог разыскать 44 родника, кишащие рыбами и змеями и опаленные беспощадным солнцем. В среду 16 числа месяца Саратона здесь был похоронен Камбар Бобо.

Как и предсказывали Хазрати Али, толкователи снов, к месту погребения Камбара Бобо мусульмане стали совершать паломничество, как святыни. Ежедневно сюда приезжают со всех концов света. Летом паломников больше, они могут не только попробовать воду из источников на вкус, но и ощутить ее целебную силу всем телом, искупаться. Зимой приезжих меньше, но и в это время не прекращаются молитвы в мечети, построенной над гробницей Камбара Бобо. И еще каждый, кто приезжает в Чилучор Чашму, обязательно должен встретиться с настоятелем этого места, потомком одной из ветвей старинного рода, берущей свое начало от родного дяди пророка, шейха Исмаила. Его предки приехали в Чилучор Чашму из Саудовской Аравии в 701 году. Сам шейх – представитель уже 28-го поколения своего рода. О чудесах Чилучор Чашмы шейх Исмаил может говорить часами, и лучшего гида и историка здесь просто не найти. «Каждый год 28 апреля в одном из источников начинает бурлить вода», – рассказывает он. И в шуме от бурления можно услышать слова из 112-й суры Корана. «Круглый год вода в родниках держится на одном уровне и одинаковой температуры», – продолжает шейх. «Но один из источников в определенные дни в году с 11 по 29 января нагревается почти до 50 градусов». С чем это связано, ученые до сих пор не знают. Также науке неизвестно, как из одного места вытекает вода совершенно разная по химическому составу. На глазах настоятеля Чилучор Чашмы при помощи целебных источников люди исцелялись от болезни. После долгих лет ожидания женщины, наконец, становились матерями. «У меня 414 внуков», – говорит шейх Исмаил, – «но из них только 28 по крови. Остальные появились на свет после посещения их родителями». Но и считают только тех, чьи матери и отцы после рождения долгожданных детей вернулись сюда поблагодарить Аллаха. «На самом деле внуков у меня гораздо больше». Но вода из родников Чилучор Чашмы обладает не только целебными свойствами, она является и залогом долголетия. «Мой отец умер рано», – продолжает шейх Исмаил, – 96 лет. А дед умер в возрасте 118, прадед дожил до 130. И ничего удивительного в этом нет, ведь все мои предки всегда жили у этих источников, употребляли воду только из них, и именно это святое место подарило им долгую и счастливую жизнь». Откуда берут свои начала 44 родника и куда они исчезают, тоже никто не знает. До сих пор ученые не смогли разгадать эту тайну. О ней молчат и древние легенды. Родники выбиваются из засушливой земли, в недрах которой нет подземных рек, нет озер. Сливаясь, они превращаются в широкую спокойную реку. Но совсем скоро река начинает мельчать, ее берега сужаются и святая вода исчезает. Куда? Знает только Аллах.

В заключение мы скажем, что около 300 миллионов туристов ежегодно посещают святые места по всему миру, что приносит мировой экономике примерно 13 миллиардов евро. Из общего числа туристов, посещающих святые места, только часть совершает поездки с чисто религиозными целями. Самым посещаемым местом является мексиканский храм Святой Девы Гваделупской. Ежегодно сюда приезжает примерно 10 миллионов туристов. Рост популярности туристических поездок к святым местам отмечается и среди мусульман. За последние 5 лет число паломников в сокрытую для немусульман Мекку возросло с 5,5 до 7,7 миллионов человек. Уважаемые слушатели, мы благодарим Лютфию Ишанкулову за предоставленные материалы для создания этой передачи.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод.

Гузи Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Туджик» начинает свою работу в студии я, Тахмина Амонова, и звукорежиссер Адолат Азизова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Лидер нации Мумали Рахмон провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Третий форум аналитических центров Корея Центральная Азия состоится в Душанбе. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также по другим актуальным вопросам. Совещание, которое прошло с участием председателя Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали и ряда ответственных государственных должностных лиц, были рассмотрены вопросы, связанные с созиданием и благоустройством, а также подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, поручил ускорить строительство и подготовку предприятий, учреждений и других объектов, предусмотренных программами по достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В комитете Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиса Милли с Маджлисом Мондагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями и средствами массовой информации по межпарламентским связям состоялось заседание. Об этом сообщили в Маджлисе Милли Маджлисёли Республики Таджикистан. На заседании членами комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Милли были представлены соответствующие заключения. Сегодня в Душанбе состоялась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди со страновым директором фонда ОПЕК по международному развитию Ольгой Михайловой. Как сообщает Министерство финансов Республики, в ходе встречи была обсуждена реализация программы партнерского сотрудничества, ход выполнения текущих проектов, а также проекты, запланированные к реализации в ближайшей перспективе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. Таджикистан сохраняет высокие темпы инвестиционной активности, входит в число наиболее динамично развивающихся экономик Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, опубликованном в июне текущего года. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным Европейского банка реконструкции и развития, в первом квартале 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане увеличился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель является одним из самых высоких в регионе, свидетельствует об активной реализации инфраструктурных и производственных проектов.

Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Корея и Центральной Азии 24 и 25 июня проведут третий форум аналитических центров Корея и Центральной Азии. Как сообщили в центре, в работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций, фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии, Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Корея.

Руководство свободной экономической зоны Дангара и инвесторы Китайской Народной Республики обсудили инфраструктурные возможности обеспечения энергоресурсами, действующие налоговые и таможенные преференции в Таджикистане. Как сообщили в СЭС Дангара, гостям была представлена подробная информация по всем интересующим темам. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в производственной сфере, вопросы привлечения новых инвестиций и дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Свободная экономическая зона Дангара является одной из перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов и развития промышленного производства. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15, достигло 3711 человек. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный на 45 дней 17 мая. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером. Об этом сообщает Reuters. После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит более 1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу, утверждает агентство. Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа имеют интересы к SpaceX или объединившиеся с ней и стартапе. Из этого выход компании на биржу, по словам авторов, Bloomberg станет для и без того богатых чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

Канаде задержали пилота, который около 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии. В Канаде задержали пилота авиакомпании Air Canada, который выполнил более 900 рейсов без лицензии, необходимой для перевозки пассажиров. Согласно сообщению полиции региона Пил, провинция Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada. Джеффри Уолл имел коммерческую лицензию пилота, однако не обладал лицензией пилота воздушного транспорта, необходимой для выполнения пассажирских авиаперевозок, отмечается в сообщении. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже

Гузи Экерматло, Мехрильни Гури Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио УВОЗ Дуджек на волне 105.5 FM. В эфире наша очередная программа «Тема дня». Сегодня в столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе, начала свою работу международная конференция, посвященная роли Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это важное международное мероприятие собрало в одном зале представителей государственных органов, дипломатического корпуса, научно-экспертного сообщества, международных организаций и других заинтересованных структур. Отметим, что данная конференция имеет особое значение в условиях современного развития международных отношений. В Центре обсуждения укрепления роли стран Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, развития политического диалога и расширения многопланного взаимодействия между государствами региона. Приветственную речь у мероприятия открыл министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин. По словам главы МИД Таджикистана, благодаря политической воле лидеров государств, Центральная Азия за последние годы превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов Евразии. Несмотря на глобальные экономические потрясения и нестабильность на мировых рынках, в 2022 и 2024 годах экономика Центральной Азии росла на 40% быстрее мировой. По итогам 2024 года совокупный номинальный ВВП стран региона достиг около 520 миллиардов долларов, превысив отметку в полтриллиона, а взаимные инвестиции выросли почти в 6 раз. Эти показатели подтвердили качественный скачок в экономическом развитии, формирование новых инвестиционных возможностей в самом центре Евразии.
1: Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Шанхайская организация сотрудничества сумела воплотить в себе все эти ожидания. Дорогие друзья, благодаря политической воле лидеров государств Центральной Азии, Центральная Азия за последние годы превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов Евразии. Несмотря на глобальные экономические потрясения и нестабильности на мировых рынках, а также ограничения, связанные с COVID-19, регион не только сохранил устойчивость, но и продемонстрировал опережающие темпы роста. В 2022-2024 годах экономика Центральной Азии росла на 40% быстрее мировой. Уже по итогам 2024 года совокупный номинальный ВВП стран региона достиг около 520 миллиардов долларов США, превысив отметку полтриллиона, а взаимные инвестиции выросли почти в 6 раз. Такие показатели подтвердили качественный скачок в экономическом развитии и формировании новых инвестиционных возможностей в самом центре Евразии. Не менее стремительными оказались и структурные изменения внутри региона. Взаимная торговля стран Центральной Азии по сравнению с 2019 годом значительно увеличилась и к 2024 году достигла 11 миллиардов долларов, что отразило укрепление экономической кооперации и рост внутреннего рынка. Наш регион стал не только крупной и быстро растущей экономикой, но и привлекательным направлением для внешних инвестиций, превратившись в устойчивый рынок сбыта. Одновременно заметно усилился его транзитный потенциал, что дополнительно ускорило интеграционные процессы и укрепила позиции Центральной Азии как важного логистического и экономического узла Евразии.
0: В ходе конференции участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с региональной безопасностью, экономическим развитием и укреплением многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено роли государств Центральной Азии в расширении взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективам развития торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Как отметил в беседе с нами директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдарзода, такие мероприятия играют важную роль в укреплении международного сотрудничества и развитии конструктивного диалога между странами. По его словам, сегодня Центральная Азия становится все более значимым регионом на международной арене, а совместные инициативы стран ШОС способствуют обеспечению стабильности мира и устойчивого развития. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: Это июня 2026 года. Столица Республики Таджикистан, город Душанбе, проходит конференция международная под названием «Центральная Азия. Ядро ШОС. Пространство мира и совместного развития». Проведение данной конференции является символичным, потому что Центральная Азия на данный момент играет важную роль в сохранении стабильности и мира на пространстве ШОС и всей Евразии. И, как мы знаем, именно в Таджикистане и произошло зарождение Шанхайской организации сотрудничества, когда президент Республики Таджикистан, уважаемый Молли Рахмон, объявил о превращении Шанхайской пятерки в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня в мире происходят очень большие изменения в сфере международных отношений, трансформируется мировая система. Многие страны идут по пути построения многополярного мира и ведут многовекторную политику. И вот в контексте этих событий ШОС, как наиболее авторитетная организация современного мира, она способствует укреплению мира и созидательному развитию пространства Евразии и стремится построить работу ШОС на основе соблюдения международного права и уважения всех суверенитетов всех стран. Поэтому в условиях жесткой конкуренции на мировом пространстве проведение таких мероприятий, как сегодняшнее, оно играет очень важную позитивную роль в укреплении мира и стабильности, а также позволяет участникам организации и другим заинтересованным лицам, которые хотели бы работать в сфере ЧСИ и обсудить наиболее актуальные проблемы и вопросы, и также найти какие-то приемлемые решения этих вопросов и проблем. Здесь представлены делегации всех стран-участниц ШОС на очень высоком уровне. И конференция проходит в преддверии таджикского национального праздника Дня Единства 27-го, что символично. Конечно же, Таджикистан, как один из организаторов, как один из соучредителей Шанхайской организации сотрудничества, стремится внести свой вклад в деле укрепления мира, развития, стабильности. И поэтому мы сегодня видим, что на этой конференции участвуют как политики высокого уровня, так и ученые, эксперты и средства массовой информации. Поэтому я думаю, что конференция обречена на успех, и мы ожидаем от ее работы и очень позитивных результатов.
3: Спасибо большое, Устода. Как вы считаете, какую роль Таджикистана играет в развитии сотрудничества в рамках ШОС?
2: Таджикистан является одним из соучредителей Шанхайской организации ШОС и стремится внести разные позитивные предложения, которые укрепили бы работу этой организации, которые укрепили бы мир и стабильность во всем пространстве Евразии. И плюс Таджикистан очень активно сегодня продвигает ШОС цифровую повестку. И как раз таки мы знаем, что благодаря инициативам Таджикистана уровни ООН, значит, приняты декларации, которые поддерживают развитие искусственного интеллекта и развитие цифровой экономики. Это касается всех стран ШОС. И, конечно же, многие участники ШОС заинтересованы в том, чтобы поддержать инициативу Таджикистана. И еще есть такие инициативы, которые не только Таджикистаном, это и вопросы сохранения ледников, это вопросы защиты окружающей среды, это вопросы решения проблем, которые возникают из-за климатических изменений в мире. Поэтому Таджикистан себя уже зарекомендовал как глобальный игрок, как страна, которая выдвигает глобальные инициативы.

0: подчеркивалось, что только через диалог, взаимное уважение и добрососедство можно обеспечить долгосрочную стабильность и устойчивое развитие. По мнению участников, проведение подобной конференции в Душанбе подтверждает растущую роль Центральной Азии как важного центра международного сотрудничества и диалога. Также было отмечено, что укрепление партнерства в рамках ШОС открывает новые возможности для развития экономики, инфраструктуры и гуманитарных связей. Далее, друзья, давайте послушаем еще одного участника.
1: Джон Сабиров, директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Если взглянуть на историю образования организации Шанхайской организации сотрудничества 25 лет назад, главы 6 государств объявили о создании этой организации. Если в процентном соотношении из 6 государств учредителей этой организации, 4 из них это представители Центральноазиатских государств, то есть больше половины. Сегодняшняя конференция, которая посвящена роли Шанхайской организации, роли Центральной Азии как ядра ШОС, именно заключается в этой философии. То есть Центральная Азия составляет почти половину членов этой организации изначально. И все процессы, которые необратимые процессы, которые происходят в рамках организации в целом и Центральной Азии в частности, безусловно, взаимосвязаны. Изначально организация объявила о своем создании, и приоритетной задачей были именно вопросы безопасности в Центральной Азии. То есть из этого исходит, что Шанхайская организация сотрудничества придает первостепенные задачи именно по обеспечению безопасности в этом регионе. Отрадно отметить, что за 25 лет своей истории организация прошла небольшой путь по историческим меркам, но очень знатный путь. Она сформировалась из небольшой региональной организации в полноценную международную структуру. В этом и есть большая роль Центральной Азии, глав Центральноазиатских государств. И тем более, что последние годы мы замечаем и наблюдаем, что в нашем регионе, в Центральной Азии, происходят необратимые процессы сближения. Совещание глав государств Центральной Азии, совещательный орган, превращается уже в полноценный институт. Подключение Азербайджана в этот институт открывает нам мост именно в Западный Кавказ. Это тоже очень заметно. Поэтому роль Центральной Азии как ядра ШОС в целом, она, безусловно, очень заметна.
0: Уважаемые радиослушатели, по итогам конференции участники выразили уверенность в том, что обсужденные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами региона и развитию потенциала ШОС. Вот таким было одно из ключевых международных мероприятий, прошедших сегодня в Душанбе. Спасибо за внимание. В эфире была программа «Тема дня». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан. Ты мой до крошечного камня. Мне твой засохший куст дороже роз в цвету. Добра я, от тебя досталась доброта мне. Красиво, это ты мне отдал красоту. Таджикистан.

«День в истории». Эта рубрика рассказывает о самых интересных и захватывающих отечественных и зарубежных исторических событий. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Туджик».

друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 12 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. июня отмечается Международный день борьбы с детским трудом, а в Туркменистане отмечается День науки. События. 12 июня 2025 года в рамках международной торговли выставки «СОК-2025» в городе Худжанде состоялся международный форум «Деловые возможности, инвестиции, перспективы сотрудничества» с участием более 500 гостей из более чем 20 стран мира.

12 июня 2012 года в городе Бустуне Сагдийской области была введена в эксплуатацию президентская школа для одаренных учащихся. Также в этот день, в 1867 году, была образована Австро-Венгерская Грецкая империя. А 12 июня 1900 года в Германии был принят закон о флоте, согласно которому за 20 лет должно было быть построено 38 кораблей. июня 1912 года была создана Федерация футбола Польши. Также в этот день, в 1934 году, в Болгарии были запрещены все политические партии. Знаменательные события 12 июня. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Международная организация труда впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель – привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. По последним данным, число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет более 218 миллионов, причем 152 миллиона являются жертвами современного рабства, 73 миллиона из них заняты опасным трудом. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более играть. Часто они не получают должного питания и ухода.

Сегодня День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете. Поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Было принято и новое название страны Российская Федерация. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента. На пост президента страны баллотировались 6 кандидатов: Борис Ельцин, Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Альберт Машаков, Николай Рыжков, Амангельди Тулеев. Большинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина. Он получил 57,3% голосов и стал первым президентом России.

именно Ельцин своим указом в 1994 году придал этому дню государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть «Днем независимости».

12 июня 1849 года американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз, который назывался легочным протектором. Он состоял из блока с клапанами на вдох и выдох из войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 12 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик.

В рамках реализации специальной программы ФИФА «Развитие женского футбола» и выполнения плана мероприятий Футбольной Федерации Таджикистана, направленного на популяризацию спорта среди женщин и девочек, в Кувадианском районе стало торжественное мероприятие. Организаторами мероприятия выступили Женская футбольная лига Таджикистана совместно с отделом по делам молодежи и спорта этого региона. Главная цель инициативы – привлечение подрастающего поколения к активному и здоровому образу жизни, а также создание доступных условий для занятия спортом в регионах. В мероприятии приняли участие более 150 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Чтобы вдохновить будущих спортсменок на новые достижения, организаторы вручили каждой участнице полезные спортивные подарки. Девочки получили комплекты новой футбольной формы, мячи, а также памятные медали и почетные сертификаты, подтверждающие их участие.

Региональный симпозиум Азии и Океании Всемирного антидопингового агентства, объединявший более 400 представителей национальных антидопинговых организаций, спортивных структур и профильных ведомств стран региона, остался в Пекине, сообщает Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. Таджикистан на симпозиуме представила директора государственного учреждения антидопинговый центр Фарангиз Джураева. Основной целью мероприятия стала подготовка к внедрению Всемирного антидопингового кодекса 2027 года и новых международных стандартов. В ходе рабочих сессий участники обсудили актуальные вопросы развития мировой антидопинговой системы и укрепления международного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам подготовки национальных антидопинговых организаций к предстоящим изменениям в международном регулировании. Руководство и эксперты подчеркнули важность единства и тесного взаимодействия мирового антидопингового сообщества для успешной реализации положений кодекса 2027 года. Национальная сборная Таджикистана по футболу одержала победу над сборной Индии в первом товарищеском матче под руководством нового главного тренера Игоря Ангеловского. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, встреча состоялась 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде и завершилась со счетом 3-1 в пользу нашей команды.

Французские СМИ с большим интересом освещают исторический дебют Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Главными темами публикации стали выдающийся прогресс белых волков. Под руководством Фабио Каннаваро статус команды на как темной лошадке турнира, а также недавний скандал с досмотром сборной в США. Исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мира привлек внимание ведущих французских изданий, пишет Фергана. Накануне старта турнира «Франс-24» посвятили отдельные материалы команде Фабио Каннаваро, рассматривая ее как один из самых любопытных проектов предстоящего мундиаля. Сборная Узбекистана, известная под прозвищем «Белые волки», впервые сыграет на чемпионате мира. Это название закрепилось за национальной командой после голосования болельщиков и символизирует мужество, стойкость и боевой дух.

France24 со ссылкой на AFP отмечает, что дебютный матч узбекистанцев на мировом первенстве состоится 18 июня против Колумбии. Издание подчеркивает, что для власти страны выход на Мундиаль имеет не только спортивное, но и имиджевое значение. По мнению авторов, успех стал результатом последовательной политики по развитию футбола, проводимой в Узбекистане с 2018 года, а также работы тренерского штаба во главе с чемпионом мира 2006 года Фабио Каннаваро. Le Monde знакомит читателей с новым участником турнира в формате краткого досье. Газета напоминает, что Узбекистан попал в группу К вместе с Колумбией, Португалией и Конго. Французские журналисты называют сборную одной из главных загадок чемпионата и отмечают, что она входит в число 4 дебютантов турнира, который впервые проходит с участием 48 команд. Особый интерес к узбекской команде проявляет Sports. Публикации издания задается вопросом, способен ли Узбекистан стать открытием чемпионата мира. Основное внимание уделяется защитнику Манчестер Сити Абдукодиру Хасанову и капитану Эльдору Шомурадову. Хотя французские эксперты не считают сборную фаворитом группы, ее регулярно называют потенциальной темной лошадкой турнира. Более осторожную оценку дает Le Figaro. После товарищеской встречи с Нидерландами газета обратила внимание на то, что одному из лидеров европейского футбола пришлось серьезно потрудиться ради победы. Узбекистан сумел сравнять счет по ходу матча и уступил лишь после решающего гола Коди Капку, несмотря на удаление в концовке встречи. Сам Каннаваро после игры отметил, что команда еще продолжает подготовку к турниру и сохраняет возможности для прогресса перед стартом мирового первенства. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увозе Тоджик.

Радио ВОЗИ Тойчик вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тойчик –

дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Лидер нации Мумали Рахмон провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Третий форум аналитических центров Корея, Центральная Азия состоится в Душанбе. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, провел рабочее совещание по подготовке к празднованию исторической даты 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также по другим актуальным вопросам. Совещание, которое прошло с участием председателя Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Мали и ряда ответственных государственных должностных лиц, были рассмотрены вопросы, связанные с созиданием и благоустройством, а также подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, поручил ускорить строительство и подготовку предприятий, учреждений и других объектов, предусмотренных программами по достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В комитете Маджлиса Милли Маджлисёли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиса Милли с Маджлисом Мондагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями и средствами массовой информации по межпарламентским связям состоялось заседание. Об этом сообщили в Маджлисе Милли Маджлисёли Республики Таджикистан. На заседании членами комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Милли были представлены соответствующие заключения. Сегодня в Душанбе состоялась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди со страновым директором фонда ОПЕК по международному развитию Ольгой Михайловой. Как сообщает Министерство финансов Республики, в ходе встречи была обсуждена реализация программы партнерского сотрудничества, ход выполнения текущих проектов, а также проекты, запланированные к реализации в ближайшей перспективе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. Таджикистан сохраняет высокие темпы инвестиционной активности, входит в число наиболее динамично развивающихся экономик Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, опубликованном в июне текущего года. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным Европейского банка реконструкции и развития, в первом квартале 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане увеличился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель является одним из самых высоких в регионе, свидетельствует об активной реализации инфраструктурных и производственных проектов.

Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Корея и Центральной Азии 24 и 25 июня проведут третий форум аналитических центров Корея и Центральной Азии. Как сообщили в центре, в работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций, фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии, Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан.

Руководство Свободной экономической зоны Дангара и инвесторы Китайской Народной Республики обсудили инфраструктурные возможности обеспечения энергоресурсами, действующие налоговые и таможенные преференции в Таджикистане. Как сообщили в СЭС Дангара, гостям была представлена подробная информация по всем интересующим темам. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в производственной сфере, вопросы привлечения новых инвестиций и дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Свободная экономическая зона Дангара является одной из перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов и развития промышленного производства. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан со 2 марта за последние сутки увеличилось на 15, достигло 3711 человек. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером. Об этом сообщает Reuters. После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит более 1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу, утверждает агентство. Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа имеют интересы к SpaceX или объединившейся с ней и стартапе. Из-за этого выход компании на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для и без того богатых чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

В Канаде задержали пилота авиакомпании Air Canada, который выполнил более 900 рейсов без лицензии, необходимой для перевозки пассажиров. Согласно сообщению полиции региона Пил провинции Онтарио, расследование было инициировано после выявления подозрительных несоответствий в документах пилота Air Canada. Джеффри Уолл имел коммерческую лицензию пилота, однако не обладал лицензией пилота воздушного транспорта, необходимой для выполнения пассажирских авиаперевозок, отмечается в сообщении. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная программа посвящена Международному дню борьбы с детским трудом. Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с детским трудом. Эта дата призывает обратить внимание на одну из важных социальных проблем современности – защиту детей от эксплуатации и создание условий для их полноценного развития. Детство должно быть временем радости, познания мира, учебы и творчества. Однако для многих детей в разных странах мира оно связано с тяжелым трудом, который лишает их возможности получать образование, укреплять здоровье и строить свое будущее.

0: Поэтому Международный день борьбы с детским трудом – это не просто дата в календаре. Это напоминание обществу о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Сегодня в нашей программе мы поговорим о причинах возникновения детского труда, о законодательных механизмах защиты детей в Таджикистане, а также узнаем мнение специалиста.
1: Когда речь идет о детском труде, нужно...

0: Что такое детский труд? Прежде всего, необходимо понять, что подразумевается под понятием детский труд. Конечно, помощь родителям дома, участие в семейных делах или временная занятость подростка в свободное от учебы время не считается нарушением прав ребенка. Однако детским трудом признается работа, которая препятствует обучению ребенка, наносит вред его здоровью, физическому или психологическому развитию. Основными причинами распространения детского труда являются бедность, социальное неравенство, недостаточный доступ к образованию, миграционные процессы, низкая осведомленность родителей о правах детей. По мнению специалистов, дети, вовлеченные в тяжелый труд, чаще сталкиваются с проблемами здоровья, отстают в учебе и имеют меньше возможностей для дальнейшего развития. Каждый ребенок должен иметь возможность получить образование, которое является основой будущего благополучия. Далее, друзья, о защите трудовых прав детей в нашей программе расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фирус Бобоев.
1: Когда речь идет о детском труде, нужно учитывать с точки зрения законодательства, как детский труд представляет собой трудовую деятельность лиц, не достигших совершеннолетия, которая осуществляется с нарушением установленных законом норм и ограничений. Международные организации, такие как Международная организация труда и Организация Объединенных Наций, рассматривают детский труд как работу, которая лишает ребенка детства, препятствует получению образования, наносит вред его здоровью или мешает полноценному физическому, интеллектуальному и нравственному развитию. Следует отметить, что не всякая работа подростков считается детским трудом. Во многих странах законодательство допускает выполнение легкой работы подросткам при соблюдении определенных условий. Например, такая работа не должна быть опасной, не должна мешать учебе и должна соответствовать возрасту ребенка. Основная задача законодательства заключается в том, чтобы защитить детей от эксплуатации и обеспечить им возможность получать образование и развиваться в безопасных условиях. Несмотря на значительные усилия международного сообщества, проблема детского труда до сих пор остается одной из наиболее серьезных социальных проблем современности. Главной причиной является бедность. Во многих семьях дети вынуждены работать, чтобы помогать родителям обеспечивать основные потребности семьи. Иногда заработок ребенка становится важной частью семейного бюджета. Другими причинами является недостаточный доступ к образованию, вооруженные конфликты, миграция населения и слабый контроль за соблюдением трудового законодательства. В некоторых странах дети работают в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, торговле и сфере услуг. Нередко они трудятся в опасных условиях, подвергая риску свое здоровье и жизнь. Последствия детского труда могут быть очень серьезными. Работающие дети часто пропускают занятия в школе, имеют меньше возможностей для получения образования и профессионального развития. В будущем это ограничивает их шансы на достойную работу и способствует ограничению бедности из поколения в поколение. Именно поэтому борьба с детским трудом является важной задачей как отдельных государств, так и международных организаций.
0: Право детей защищается международными документами и законодательством большинства государств мира. Особое значение имеет Конвенция о правах ребенка, согласно которой дети имеют право на образование, отдых, медицинскую помощь и защиту от экономической эксплуатации. Ребенок не должен выполнять работу, которая может причинить вред его здоровью или помешать обучению. В современном обществе защита детей рассматривается как одна из важнейших задач государства. Ведь именно сегодняшние дети завтра будут строить будущее своих стран. В Республике Таджикистан защита прав ребенка является одним из приоритетов государственной политики. Конституция Республики Таджикистан гарантирует охрану семьи, материнства и детства. Важные нормы содержатся также в Трудовом кодексе Республики Таджикистан. Согласно законодательству, несовершеннолетние работники пользуются дополнительными гарантиями и льготами. Запрещается привлекать лиц моложе 18 лет к тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, а также к деятельности, способной нанести ущерб их здоровью и нравственному развитию. Для подростков предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени и специальные условия труда. Законодательство также предусматривает ответственность родителей за нарушение прав несовершеннолетних работников. Особое место занимает закон Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка. Документ подчеркивает важность участия родителей в воспитании детей, обеспечение их образования и создание благоприятных условий для развития личности. Представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бобоев говорит.
1: Законодательство Республики Таджикистан уделяет особое внимание защите трудовых прав несовершеннолетних. Основные нормы содержатся в Трудовом кодексе Республики Таджикистан. Государство признает, что подростки, нуждающиеся в дополнительной защите, поэтому для них предусмотрены специальные гарантии и льготы. Несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени по сравнению со взрослыми работниками. Кроме того, они обязаны проходить медицинский осмотр для контроля состояния здоровья. Закон запрещает привлекать подростков к тяжелым физическим работам, а также к работам с вредными или опасными условиями труда. Несовершеннолетних нельзя использовать на подземных работах, в ночных сменах, а также привлекать к сверхурочной работе без соблюдения специальных требований закона. Такие меры направлены на сохранение здоровья молодых людей, обеспечение их безопасности и создание условий для получения образования. Законодательство Таджикистана стремится к тому, чтобы труд подростков способствовал их развитию, а не наносил вред их будущему. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, заключение трудового договора допускается, как правило, с 15-летнего возраста. Однако закон предусматривает отдельные случаи, когда подростки могут выполнять легкую работу уже с 14 лет. Для этого потребуется согласие одного из родителей или законного представителя. Важно подчеркнуть, что такая работа должна быть безопасной, не причинять вреда здоровью подростка и не препятствовать его обучению. Работодатель обязан соблюдать все требования законодательства, связанные с охраной труда несовершеннолетних, продолжительностью рабочего времени и условия труда. Установление минимального возраста для устройства необходимо для того, чтобы дети могли в первую очередь получать образование и развиваться. При этом подростки получают возможность приобретать первые трудовые навыки и опыт работы в безопасных и законных условиях. Со стороны законодательства Республики Таджикистан были предусмотрены все возможности для того, чтобы соблюдать и защищать права ребенка, исходя из того, что Конституция Республики Таджикистан, в статье 5, сказано то, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Исходя из этого, правительство Республики Таджикистан, наряду с этим, указом президента Республики Таджикистан было принято различные программы развития в сфере образования, исходя из того, что дети в первую очередь должны получать образование.
0: Специалисты отмечают, что тяжелый труд в раннем возрасте может иметь серьезные последствия. Длительные физические нагрузки негативно влияют на растущий организм. Не менее серьезным является психологическое последствие. Ребенок может испытывать постоянный стресс, чувство тревоги и усталости. Кроме того, трудовая занятость часто приводит к пропускам занятий и снижению уровня образования. А ведь именно образование открывает перед человеком новые возможности и помогает добиться успеха в жизни.

0: Семья формирует мировоззрение, помогает раскрывать способности готовить детей к самостоятельной жизни. Но ответственность лежит не только на родителях. Школы, государственные органы, общественные организации, средства массовой информации также играют важную роль в защите прав детей. Только совместными усилиями можно создать условия, в которых каждый ребенок будет чувствовать себя защищенным. О защите прав детей и вопросах предотвращения детского труда в нашей программе расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бобоев.
1: Защита прав детей является одной из основных задач Республики Таджикистан, так и любого государства. Детский труд остается серьезной проблемой во многих странах, поскольку он может негативно влиять на здоровье, образование и будущее ребенка. А в Республике Таджикистан создала правовые механизмы, направленные на защиту подростков от эксплуатации опасных условий труда. Закон не только устанавливает минимальный возраст для трудоустройств, но и предоставляет несовершеннолетним дополнительные гарантии и льготы. Это позволяет молодым людям получать первый трудовой опыт без ущерба для их здоровья и образования. Соблюдение трудовых прав детей и подростков способствует формированию образованного, здорового и социально защищенного поколения, которое будет наносить вклад в развитие общества и государства.

Уважаемые радиослушатели, Международный день борьбы с детским трудом напоминает нам о том, что защита детства является общей задачей государства, общества и семьи. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, качественное образование, здоровье и безопасность. Будущее страны начинается с заботы о детях сегодня. Пусть каждый ребенок растет в атмосфере.